0: чики бум бум,
1: бум бум.
0: Не зі зла, а миру для чики бум бум,
1: бум бум.
0: Щоб почистила земля, чики бум бум,
1: бум бум.
0: Треба бити москаля, чики бум бум. Котрий день Москва не спить.